0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алоэ.

0: call it. But I...
1: Что такое Холокост?
2: Холокост – праздник.
1: Что там, что в нем происходит?
2: Радуются все.
3: Радио Анонимус.

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус. Вот
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: do it again.
1: A bizarre giant begins to emerge.

0: Uh-oh.
1: Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
2: Радио Анонимус.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из
2: крыльца.
1: Крыльца
2: убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходи сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: числа.
1: Сегодня четверг. Ой-ё.
2: Шестое.
3: Августа.
4: Август.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Радіо, слава файній мові.

0: Девушки, уймите вашу мать! Лютка! Лютка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг. Шестое.
3: Шестое.
0: Августа.
3: Августа.
4: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: чем ваш эфир?
1: Красота, он же критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг. Четверг.
2: Шестое.
1: Шестое. Августа.
3: Августа.
4: В Москве 9 часов утра.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

И все, что помнится, будет жить. Я доню это сквозь года. И мне не важно, когда забросит нас и куда.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Шестое.
3: Шестое.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

если по квартире теплый дым. Стерильный свет неуловим. По окнам, стенам нервный стук. Крадется ночь.

Если по квартире теплый дым. Стерильный свет неуловим. По окнам, стенам нервный стук. Крадется ночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Шестое.
2: Шестое. Августа. Августа.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

Ах, персонаж,

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

Pass it in.

0: Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: Шестое.
4: Шестое.
1: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

Я думал, Ice Ring, он Ice Ring с G, а не с K. Оказывается, Ice Ring пишется с K. Окей. Так, очень сложный коннекшн. Какая-то еще детская игрушка. И... Xbox Center Fishing... Так, Trevi Fountain. Просто какой-то фонтан. Ну, Trevi Jacob, наверное, то, что начинается с имен, может быть. Barclays Center. Хоккей в честь кого? Какого-то хоккея назвали. Этимологи. Нет. Нет. Джейкоб, Треви, Барклей. А. Окей. Нет. А, не знаю, может сдаваться. О, есть Хокин Феникс. Это смешно. А какая игрушка тогда? Третья, четвертая. Сука, Spanish Steps. Я, наверное, гуглил, уже забыл. Ну, какая-то лестница.

окне. Внезапно же, у меня была такая догадка, что возможно. Джейкобс Ладдер — это не только кино. Окей.

Так. Что, даже никто не спросит ничего о скрине, который я кинул, от того, что мне написал заказчик. Не знаю, что такое искровой промежуток. Лестница лестница Якова — это такой классический хоррор. И еще детская игрушка. Так. Swimming pool, теннис кор, хоккей ринг. Ну, скор. Окей. Так. А где хоккей ринг? Вот он. Испания степь. Нет, нет. Что-то, что находится в Италии. Пантеон. Пантеон. Дриме. Колизеум, пантеон. А Spanish Steps находится в Италии, да? Steps. Действительно! Испанская лестница находится в Италии. В Риме. Что еще тогда последнее? Барклейс Центр. Нет. Треви Фаунтен не достиг. Так. Так что вы думаете насчет предложенной работы? Насчет предложенной работы. Собрать браузер на основе Chromium, завернув под капот X-Ray ядро, чтобы блокировки обходить без установки VPN клиента. Такое решение для домохозяек. Что вы думаете? Ну, если заплатит, я на все готов. Ну, заплатит за работу, за усилия, а не за результат. Я сразу сказал, потому что... Ну, как бы, я представляю, что можно сделать. Так, побрейнштормил, что можно не обязательно именно прям исходники редактировать, а какой-то как бы инсталлятор кастомный сделать. Мне предлагал работу, он спросил, хочешь. Хочешь собрать? Нет, не хочу. За деньги, да. Ну, такое. Может быть, наконец-то работа будет, но шансы с ним малы. Он часто так что-нибудь вкидывает, видимо, прорабатывает вариант, видимо, кого-то кабанчика крупнее вот обрабатывает, вот на что ему финансирование дадут, вот, и параллельно вот кто делать будет собственно работу, спрашивает, простукивает почву. Посмотрим. Ну, я поговорил с ним, как бы я писал, что можно сделать, ну и сказал, что все, ну как бы, чтобы были оплата за усилия, а не за результат, вот аванс или вот как просто по дневным, точно не даст, конечно. Вот, и все. Дальше пусть определяется с финансированием. Так. Ладно, что тут осталось? Центр, адекорд, пул, ринг.
Ты меня, конечно, новость, что хоккей ринг, а не ринг. Но он, правда, конечно, не круг, а овал, да. Фрифай, фишен пот, свимин пол, теннис клуб, понен, а, да. Что-то овальной формы. Ну, исправь меня, блядь. Пар, три, центр. Ну, оно не то, чтобы овальный. Ну там внутри есть хоккей ринг. Полин Али теннис корт. Свимминг пул обычно такой овальной формы, закругленными. Вроде бы. Нет, не обязательно.

Мне написал, выясняю перспективы финансирования. Ну, ясно. Он какого-то, какого-то кабанчика крупнее обрабатывает. Поэтому, ребята, покормите, кто может. Пока не то, что покормите. Так-то. Как мне донатами набрать 50 тысяч до конца месяца? Подскажите, ребят. Ну, такая цель явно нереалистична. Ну, допустим, 10 тысяч. А там можно растянуть на несколько месяцев, а не только. В общем, вы поняли. Может, что-то по как бы разметке, которая на фривей.

Barclays Center, супермаркет, swimming pool, боулинг, места, где ты оставляешь деньги. Places with lanes. Так и знал, что такое. Ну, не разметка конкретно, а супермаркет лейн. Это что, типа, перед кассой очередь? Ну и swimming pool. Ну, там есть лейн, ну, как бы, ну, не в обычном, а как в спортивном swimming pool, ну, да. Нет, ну, как бы, aisles. Divided into aisles. Окей. Barclays with nets. Barclays Center, Fishing Boat. Ага, никогда бы не догадался. Ну, логично, да. Так, ребят, мы что будем играть? Вы не хотите Гоблин Америку, а? Я спрашивал вас перед эфиром, но так как ответа не получил, то решил, ладно, значит, Rain World. Где сидите на хоккейном ринге? На воротах, пускай. Ты кто такой? Ты новая личина Витя? Ладно, запускай Гоблин Америку. Разделить стримы. Ты кто такой? Так, сейчас тогда... Как назовем стрим? Гобломерика? Что-нибудь лучше не придумаете? Гобломерика. Придумайте что-нибудь лучше. Какая плохо звучит. Ты новая личина Вити, то... ладно, не буду. Но ты все еще должен закрыть долг. Да. Ну, я согласен уже. По частям. Начни с 10-ка. И тогда мы продолжим... уютно и регулярно стримить. Ну, регулярность не гарантирую, мне все-таки что-то сработает, в любом случае надо решать, но будет. Итак, давай-ка сброшу сейф. Или я немного начинал. Только пришел. Кто ты такой? Это игрок тут? Тебе интересно, Гоблин Америка? Так, обучение мы быстро. Блять. Оно вылетело. Еще разок смотрю, да, окей. А, я забыл. Не, я захват включил уже, да, заглушил. Слизный кот вон. Не слизный кот, а слизный кот и игрок. У нас такая номенклатура. Войти в жизнь. Так, выключу. Оно на Unreal'е. Дай-ка я выключу подложку. Я с графеном настройками экспериментировал.

Немного срато выглядит, оно должно выглядеть получше, как-то слишком мутно. Не то, что мутно, а тени странные. Так, мне сначала с тобой поговорить надо. Нас родили, короче. Нас родили, и нам нужно пройти тест.

так, у нас есть прирок, у нас есть пистолет. Замечательная музыка, я считаю. And reward.

Что за градусник? Скорость. На уровнях есть закрытые двери. Нет, нейросеть. Ну вот почему ты считаешь, что нейросеть такое бы сделала? Нейросеть, наоборот, должна что-то такое всратое, но стандартное генерировать. Собранное из кусков нормального. Закрытые двери открываются вроде либо найденными ключами, либо либо за хайскоры. Не обязательно есть тут такое спидранерское составляющее, что на скорость проходить уровни. Но по идее не обязательно, чтобы открыть секреты. Либо находить ключи, либо спидранить. Почему нет объяснения? Ну, я решил не читать просто вам, а так, вор, есть. Я солнечный гоблин. Я солнечный гоблин. У меня есть задача. Меня растили выполнять задачу. Я выполняю тест, чтобы потом пойти на миссию.

0: охренеть.
1: Бай. Gear Seized. Ship's Wall. На уровнях вроде нельзя менять. Ты видишь, что такое Баубус?

Ну да, я понял, что это тринкет, но как бы, что это слово так значит и чем отличается? Look at this. They're delightful. А где ключ-то? Давай.

Ну, сразу исследовать не обязательно. Сначала есть, типа, понятная конкретная цель. А потом можно на уровне искать секреты. Непонятно, рассчитано на то, чтобы я сюда упал или нет. Наверное, нет.

0: Да, насчет только зашел, уже обязан.
1: Ну да.
0: О, кстати, нашел секретку случайно. Ну да, поэтому для лесника слэш Вити я вот как-то уже не очень хочу стримить, потому что вот он эти стримы длинные, но вот он помогать мне никак не хочет. А вот Кута игрок хоть немного помогает. А вот Витя, он принципиально, видимо. Поэтому хотелось бы хоть немножко. Мы же тут друзья, мы же тут все друзья, вот друзья, помогите мне, друзья, вот социум, вот вы как-то с помощью социума нашли работу, а у меня другого социума, кроме вас, нету, вот, отсыпьте своего социума. Так, а что я нашел? Как оно звучало, называлось? Я сам... Так, извините, у меня мозг на другое переключился ненадолго. На попрошайничество. Так, оно опять. Ну, вне стрима не висло, кстати. Так что еще раз попробуем.

Ну-ка, собранные остались? Нет, видимо, завершить уровень сначала надо. Thought, head, left hand, cream, feet, armor и blaster. Нет, это early access, но как бы там разраб писал, что типа как же он сформулировал прикольно. Типа законченная часть, а не недоделанное целое. Вот. Goop Scoots.

И мы солнечные гоблины, мы за солнце против, против агентов Бедлама. Не, ну... То, что на середине уровня может вылететь, конечно, ничего еще. Если так продолжит, то мы быстро закончим. Но вне стрима я так немного поиграл, ни разу не вылетел. Чё, как? Наверное, вот это вот N за своей.

А, дверь осталась открытой. А, вот это странно, что как бы ключ теперь нельзя собрать. Главное, он непроницаем. Peace.

Есть еще тут механика. Не буду разговаривать. Не буду текст читать, я сам объясню, что при успешных попаданиях у тебя растет скорость. Как можно видеть на градуснике. Что на градуснике за как бы иконки? Bullet jump fire sliding for beautiful speed. А вот наша цель. Дерево.

Так, платином сила, кстати. Тыц. Or my medal seek my key. With Ealing Imp.

VLC-гоблин. Вижу VLC-гоблина, стреляю. Так. Там, наверное, тоже out of bounds. Даже не знаю. Слишком. Наверное, я туда не должен. Но запомню это место. А где голуби, против которых вот это? И бомжи. А, наверное, сначала нужно пройти. После чего дадут первую медаль, и можно исследовать.

Ну, только не крашься. Сейчас перестанет тормозить. Фильтрейшн зона.

По-моему, я секвенс брейкнулся немножко. Ладно, надо сначала завершить уровень. Кто еще вылетит?

0: High visibility vest? High visibility uniform. Окей. Мне не хватает удара ногой. Я хочу им в ближнем бою ложить. Подбегайте ногой. Так, куда тут еще можно пойти? Вон там есть еще что-то. А, это лечилка, видимо. Вроде другого пути нет. Вот я откуда-то могу сюда упасть. Проблем софт Harmony Restored. Так, change loadout. Что мы открыли? High visibility uniform. Uniform created with from nylon, rubber and synthetic fiber. It is made. This is made custom for traffic policemen and burnt when they retire or die. Solar Society holds a speed to a thing and of beauty. Thus it is not to be misused. Причем тут speed? Каждая униформа для работника создается кастомная и при смерти работника сжигается. Acceleration минус топ спид. Плюс acceleration. Ну ладно, возьму, но тоже сомнительно. Так, реплей. Интересно, если долго ждать, он может все-таки выстрелит. Ну-ка, вон то. Как называется портер? Портер. Don't hit me with any bullets. Стабильно виснет в начале уровня. Окей. Стабильно виснет только в начале уровня.
1: Если будет продолжать так, то жить можно.
0: Главное, чтобы на середине не висло.

0: стабильно виснет, так все беру. Немного.
1: Да.

Сука, опять. Не знаю, какие настройки поменять, чтобы она перестала. Ладно, возможно, придется к коту переходить.

знаю, может, вряд ли это как-то влияет. Я бы снизил что-то, если бы знал что. А так, для соло разработчика на Unreal, это еще нормально, это еще стабильно, хороший перформанс, хороший. На выход. Так, я нашел золотой ключ. Это платина. Это серебро. Я значит могу открыть бронзу и золото. Бронзу за прохождение уровня и золотой ключ я нашел. Mm-hmm.

Ну ему как-то нужно геометрию уровня как-то получше сделать. Игра, которая рассчитана на как бы секреты, на какие-то, чтобы игрок секретные места искал. Наверное, следует сделать так, пошлифовать, чтобы игрок не находил вместо секретных мест какие-то места, в которые игрок не должен попасть. Является это ли таким? Скорее нет, но это, наверное, намеренная дыра в заборе. Но, тем не менее, тут ничего нет.

Когда вы оба, сколько у вас там, 2,5 зрителя поняли, что... уровень вот основан на конкретном реальном событии. Катаслизи игрок вроде понял. Но это убийство Линкольна в театре Форда. И вообще все уровни основаны, я так понял, будут на каких-то моментах из жизни разных президентов Америки. Было бы круто, но вот, наверное, Тусун, во-первых, во-вторых. Да, он же как-то президент не был задействован. Так, вон там что-то есть. Блять. Угу. Фолк приступу. Вон там вон ключ. Ну где ты?

Сколько великого с... Ну, а там, как бы, это события истории Америки, а не события истории какого-то конкретного президента. Посмотрим, посмотрим. Ну, конечно, не обязательно, наверное, можно придумать что-то. Там, следующий уровень называется Pan American Exploration. И это про что, я не знаю, какое конкретно. Саня еще не читала. Так, блядь. У себя ножки. Чай еще. Так, нашли серебряный ключ. Больше тут вроде ничего не видно.

Так, наверное, если я не умру, не закончу уровень, то собранное мне у меня отберут. Поэтому... С одной стороны, хорошо бы сохраниться, с другой стороны... тогда же уровень придется начать заново, вылетает в стабильном начале уровня. Вдруг начнет вылетать не в начале уровня. Ладно, так, пойдем все-таки сохранимся. Хочу! Где серебряный?

Вам нравится, как печать выбивает пальчик? Так, аккуратно. А, вот, наверное, так я мог туда попасть. Вот. Ага. Так, и тут я нашел золотой ключ. А где золотая печать? Непонятно. Тут я был. Пойдем, может, какие-то предметы попустим.

Причем в демке были только медали. Открывать можно печати за медали, то есть за быстрое прохождение уровня. А вот в релизе он уже сделал, чтобы можно было не спидранить, а исследовать. Это хорошо. Так, тут золотой ключ собран. Интересно, что внизу справа за луна и за шкала?

Ладно, эксфильтрируемся. Одно и новый клип посмотрим. Какой мультисериал? Это только на один мультисериал похоже. Ксавьер Ренегат Энджел. With Yellow Sun first beheld the seething pre-solar swamp, his heart filled with mercies and adorations for the world he would coax from the march, and the beauty he would arrange therein, and all the people who would enjoy it. During his labor, the warm spurt from his hands and every element of his craft without prejudice, where it was suspended and preserved in perpetuity. Thus today we can encounter a radiant solar splendor in every aspect of existence, no matter how minute and bare it with us. И чё это? Radiant Splendor, left hand. Can be activated to cast... А, это фонарь. Это флешлайт. Radiant Splendor, ну да. Folk priest rope, a grain-lined rope topped with a humble ruff. Modeled after a traditional wear of sexual extroverts in the centuries prior to the solar influx. In recent years, some preachers have taken it upon themselves to bring adulterous moon aims into the fold. Some of them even attempt syncretism or verge of heresy. Плюс бюллетенс ми... Ага, можно... Ну давай возьмем... Пиздец, деменция... Замедляет! Я не мог вспомнить слово «замедляет» пули врагов. Какую фразу выкрикнул Джон Вилкс Букс, Джон Вилкс Бус, вот, стреляя в Линкольна? Какую он в реальности фразу выкрикнул? Там что-то на латыни было. Недавно всплывало на стримах. Так, платинум все. А где Голден? Нужно найти золотую печать. Можно попробовать туда спрыгнуть? Да нет, явно. Хотя как будто там дорога есть. Нет, там нет. Можете примерно почувствовать? Где золотая печать? Может, чья-то осталось? Платиновая, вот она. Синтез. Эйлинг имп. Больной имп, кажется. Не подскажете, где тут больной имп, ребят? Гоблины считаются импами. Где-то ведь... Мы вот в начале, в смысле. К какому началу? К фильтрации? Блисается.

Ну, тупые, да. Может, конечно, печать быть внутри. То есть еще одна дверь внутри двери, в которую... Внутри блокированной двери. Ну-ка, он туда попасть. Можно. Стекла вроде не разбирал.

North Beam. И ключ от платины. Come closer, I can see it all. Больше ничего. Fuck you, fuck you. Наверное, какой-то крип еще тут будет. И выход выше, или я отсюда пришел?

Блядь. Окей. Не рискну туда прыгать. Body collision pain potion. Окей. Ну, судя по названию, я могу, смогу делать контактный дамаг. Так, ну, надо отдать... Я не понял, зачем вот это вот. Типа, Loadout, а тут что должно быть? Так, ты вчера демонстрировал игроков за стадо, потому что... Wrong Cops. Неправильные копы. Фильм... Квентина Дюпье. Там еще BBM-ки вырезаны на главное, но на FM, если еще не, ну там небось уже смыло, ладно, можешь не смотреть.

сезон. Так. Держим. А, не, нужно обе. Ведем нужно оба предмета, один ставить нельзя. Где-то сохраняется. Вот, проверить, что он собран. Так, на выход, чтобы сохранилось. Ай, блядь! GPU Crash Dump Triggered. Ничего в отчете об ошибке понятного нету. Ну мы быстро сейчас, мы быстро. Сука, не только в начале уровня вылетает. Ну я думаю, он пофиксит. Пофиксит скоро. Если это, конечно, не какая-то ошибка, которая персонально на моем хардвере. Вряд ли вылет по памяти. Ну, да, давай снизим. Если вылет по памяти, давай. Что снизить? Что снизить? Рефлекшн. Хватит?

0: Так, можно с ним не говорить. Спидран. Да, спидранинская. Сейчас за спидраним.
1: Ай! Спидранил!

Так, тут было два пред... Два или три. Наверное, три. Краска, ключ и еще

0: Ключ считается собранным.
1: Окей. Значит, можно было... Надо, можно было сразу платить.

Путин пришел в больницу к детям больным оспой. Thank you.

Как туда попасть? Как-то по внешней стенке? На то. Ну пошли. Surgeon's cap. Surgeon's. I'm a surgeon. Я не знаю, куда пасть, чтобы не было аутобаунса. А, ясно. Я не аутобаунс. Или... Wait. Да, вы, конечно, провисло.

я считаю, Витину здесь диджейки определенно пидорнули, чтобы мне во время эфира не писали про рисованный ДНС. Так, как? Не, ну, явно можно как-то внутрь, обратно попасть, выйти отсюда. Вон, наверное, вон, да, всё.

Впрочем, я не знаю, это именно сообщительный вид.

А сколько на медали нужно? За 25 секунд на платиновую медаль. Итак, надеюсь, вы тут, потому что сейчас будет эпичная, насколько я помню. Насколько я помню по демке. The Great Maryland Undergang.

Куда пойдем? Квит новый не посмотрел. Куда вы все пропали снова? Суки? I can see what's going on. Похоже на крик Тома с Тома и Джерри.

На водопой ходил. Ну, вот, тут я убрал платье платину, и вот, вот такой вот, вот, вот, вот тут. Я ревел. Я ревел, да. Вроде бы вот там что-то тоже есть. Можно сюда пойти, можно туда пойти.

Блять. Окей. Так, минуту. Я не играл, да, в Fortress, так что не знаю, какие там башни.

Надо было и крип сменить. Какой-нибудь более удобный для этого. Перезаряжайся!

siguiente. Спом.

Непонятно, то, что снаряды висели в воздухе. Это так задумано или это баг? Нашли робу. Старгейзер роб. А где колпак? Робби не прилагается колпак. Волшебника. Ой, what?

Ну-ка, пошли поверху.

что-то мне эта музыка вот фоновая, фоновый такой ambient дронинг, который добавился, напоминает ambient из Yes.

Бакунин Мемориал Лайбрери.

Как дальше?

Вот не всегда получается сделать разгон в воздухе. Прыжки. Ай! Лечилки мистер президенту не будет?

Угу. Так, осторожно. Осторожно. В общем, тут моя основная цель.

некоторые работники библиотеки на дружественные, но они сразу мешают. Так, да. The sewers. Ага, ну там jump pad есть. Напомнили, мы почти на верхнем этаже библиотеки есть проход в канализацию. Здрасте. Это с тобой я раньше виделся. Ты моя цель. If was no threat to me, my life can only fly free. Чего фрил? Ага. Все, с одним анархистом разобрались.

Смывает туда книги после отсканирования для нейрона. Что-то какая-то новость была, что о каких-то сделках компании нейронок с какими-то издательствами или библиотеками для того, чтобы массово типа покупать книги, сканировать, скармливать нейронок, потом их уничтожать. Что-то такое было. Так, да, мы дальше. Ну, пошли сначала основную цель сделаем, прежде чем исследовать. Угу. Сейчас вылетает.

А как вы выставка? Какая в Москве проходит выставка достижений? А, так, ну и... Шутинг в президент Маккинли. Окей, ясно. Это было... Это-то... Не так давно. Уж после Линкольна. Ну! Блять, где лечилку найти? Я не хочу снова в библиотеку проходить.

Так, это золотая печать. Угу, царь, видимо, он там.

Защищаем горизонт. Temple of Music. Ребят, Америка нуждается в вас. Мне бы какой-то предмет для большего air контрола. О, лечилка. Еще ни разу не разглядел так. Что из себя представляет лечилка? Какой-то лук? Have I given myself away? Yeah. И эксфильтрация. Понятно, да. Эта вода оказалась, ну, как по которой нельзя ходить. Ну, видимо, я не такой Иисус, как Линкольн. Окей. Окей. Демонстрация самостоятельно не обратил внимания к ней пандемии.

очень мало стабильных зрителей, почти нет. Но ну вот какие-то, которые приходят резко и резко уходят. Какой-то фрейм-контрол. Он серчает там без таблеток. Одно сообщение за весь стрим написал, явно бестаблеточное. Зато вне стрима шлет всю свою предложку Ютуба. Так. Должна быть какая-то лестница. Должна быть лестница. Нет лестницы.

Ну как-то бесяще, что... Вот. Чтобы пройти уровень, а чтобы даже после того, как просто пройду, чтобы исследовать секретки, все равно же нужно основную цель будет сделать, чтобы завершить уровень. И вот, вот эту бесячую библиотеку каждый раз проходить, наверное, должен быть какой-то альтернативный путь туда. Например, через канализацию. Вход в канализацию пока непонятно где. Книги бесячие, слишком мелкие.

тут активный зритель, который был в начале стрима. Нет, это был не Витя. Но я догадываюсь, кто это был. Он, кстати, проспонсировал эту игру. Если это он. Так что спасибо, но он уже не услышит, потому что ушел.

одним разобрались. Так, в воду падать нельзя. Оказывается.

как вдали анимация попадает у них фреймрейт. Интересно. И не часто такой способ оптимизации, да.

Так, где exfiltration? И ебало, которое вот наверху в середине, оно зачем? Я думал, оно указывает на то, где exfiltration, но не похоже. Оно всегда поворачивается просто лицом. Перед видом воды меня передергивает.

Давай немного поисследуем еще. Ну, мне нравится, мне нравится. Возможно, муторно будет находить, если ставить цель найти все на уровне, то когда типа обошел все, все очевидное, то добивать уровень, да, находить оставшееся будет, возможно, не очень приятно, а вот просто исследовать первоначально. Ищая секрета, прикольно. Куда пойдем? Куда пойдем? Как называется московская... А, ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства. Надо поговорить с ними, наверное. Milks of Mexico. Надо бронзовую печать найти.

А в синей расцветке нету? Красный огонь. А подходит для того, чтобы я себе дом убил? Угу.

Это что? Trap Sinks. Замечательная игра, считаю. Жаль, только один зритель, который еще не пишет. Сырчаев, ты вот написал какое-то бестаблеточное сообщение, которое непонятно, что должно значить. Вот раскрой его.

City и Village. Что City значит? Experience Simulation.

0: one more season.
1: Угу. Хелмет? Футбол хелмет. Ну да, логично.

Интересные конкурсы. Блять! Я что-то не сразу распознал, это, видимо. Выставка техногенных катастроф. Без obstacle course. И зоны, где можно оставить ваших детей. Ну чё-то не очень как-то идёт. Может, как-то в обход. А? Там какая-то кнопка есть.

Я пока, конечно, Advanced Movement не освоил. Никогда, наверное, не освою. Внизу слева. Только теперь понял, что значит. Возможно, какие-то будут потом предметы не просто вкл-выкл. Так, окей. Понятно, как таймить. Где, кто тут? Ебать-то! Пока там тянуться, возможно. А что-то оно тут потемнело. А, я фонарь выключил. Может, это кнопки пытаться все-таки добраться. Нет, пригнуться под них явно нельзя, подкатом, чтобы просто побыстрее пройти. Я плохо контролирую направление в подкате.

должен быть какой-то способ. Не слишком. Без мастерства паркура это пройти. Можно... Ну вот... Обязательно там щель ставить. Можно, конечно, подождать, пока я предметов каких-то не найду, которые будут полезны для этой цели. И еще несколько попыток. Наверное, просто посмотрим следующий уровень, если еще уровень есть. Продолжать. Не знаю, когда будем подумать на стриме, я буду продолжать или нет, да и продолжать еще патчи, апдейтов. Ну, пройти определенно хотел бы. Что такое безумие?

Ага. Так. Что будет, если я нажму на кнопку? Да, прыгнули я до кнопки. Блин. На, фак, фак. Боинг. Окей.

Проходите, не упаду. Getting over it, this pain is body. Fuck you! Ah, fuck you! Так, можно тренироваться. Нужно найти способ сразу снизу на кнопку запрыгивать.

выстрелы вот в эту поверхность не очень дают отскок. Ну или они скорее дают отскок по нормали к геометрии. Поэтому они отдают отскок в бок, а не вверх. Одно.

А награду выжившим, награду выжившим демонстрацию дают, футболку, я выжил, выстрел пушкой, выстрел из пушки. Так, ну-ка, смотрим, еще уровни есть. Питаем. Есть, есть. Балтимор and Potomac Railroad Station. Million railways crisscrosses the celestial nation. They all converge here on the banks of the mighty Potomac, conveying solar deeds and their executors about the fiscal macrocorpus. Yet even this vital nexus is too insulated from conflict. Is not insulated from conflict. Various malignancies faster. Infrastructure fetishists gouge unbearable shrines into the city's bones. Sorcerers presence mitzvalent energies from the drowned valleys and Bedlam's agent dispels the god Ray James and with him the very intention. Не знаю, какой конкретный ивент референсит. Дай-ка я еще одного анона, возможно, могу стукнуть. Может, придет. Хотя нет, он уже оффлайн. Окей, смотрим. Снова кривое чтение кривого английского. Да, не волнуйся, тут немного текстов. В основном мы бегаем и не читаем. Че ты гриб? Man train kill. Окей. Содержательно.

Сейчас я буду тренироваться речью на хомячках, да? Какие-то у меня тексты, которые я хотел почитать в эфире, были, но сейчас не помню. Какой тебе текст прочитать в эфире, Анончик? Какой? Будем тренировать дикцию. На хомячках. Ну... Для самостоятельно. Нет, только с вами. Я не хочу самостоятельно, только с вами. Техническая тренировка, выполнение скороговорок, чтение слух для постановки дикции, контроль темпа, а также упражнение на дыхание и голос, тягучее произношение гласных. Структурирование мыслей, использование правил построения речи, завязка, кульминация, развязка, участие в дебатах и упражнение словесный теннис для связанности речи. Психологическая подготовка, работа со страхами.

делать, но, конечно, у меня получается не очень. Какое, блядь, структурирование, когда простейшие слова бывают, не могу вспомнить. Галька набери в рот, чтобы лишиться последних зубов.

Окей, это реальная какая-то доска. Вот пример того, как я не могу вспомнить. Скорборд. Фембой Экстреминейтор. Понятно тебе. Это просто обычного счета за уровень, что-то еще.

сначала мне эти зубы нужно сделать. То поверь, и пробка от вина может, может последняя. Последняя разрушить. Ты только слушаешь или ты смотришь? Если только послушаешь, то вот открывай видеопоток тут. Занятное.

Нет, видимо, какие-то хронические проблемы с кальцием привели к очень плачевному состоянию. Ну, а еще и курение. Сколько? 9 лет я курил. И не только курение. В прошлом. Дотягивает до чего? Мы изучаем историю Америки. Каждый уровень референсит какие-то конкретные события из истории в Америке. Блять, как туда пройти? Куда мне? Да? Hall of Saints был.

женщинам сил. Не подскажете, куда мне пройти? Trains people like me are expected to explore the entire world. It's necessary for understanding. Okay. Нельзя поговорить? Помогите Даше найти, куда ей идти. Вот. Пошла.

Откуда ты стреляешь? Как тихо стало внезапно. Так. Там осталась еще одна турелька. Хочешь почитать бложек разработчика? Он как бы... Как бы назвать это? Уйтишник. Креативный уйтишник, ведший свой блог задолго до того, как эту игру начал зарабатывать. Как его экип? Ладно, поэтому я не знаю, ты уйтишник или нет. Если уйтишник, то может быть тебе там что-то интересное найдешь. Гил, не гил.

Хотя не знаю, на какие темы у него записи на блоге. Я помню, я видел что-то на тему того, как он работал с... прикольно. Что-то для машин на... Как их назвать, сука? Короче, для аппаратуры на выборах. Каких-то региональных выборах. Вот. Чё-то такое. Вот. Разные игры. Ну, где-то у меня блог был. В райтинг, статьи на разных других журналах, в разных журналах, как бы еще. Немного гейм-журналист. Окей. А именно его блог, простите. Было же у него что-то такое. Нет, ладно. Те самые машины, голосование, которые меняют в потасовке выборах. Не знаю, может быть. Вайс? Где ж я видел эту прям машину для выборов? Ой, блядь, игра вылетела. Ладно, будем заканчивать. Непонятно, Слизи игрок вообще тут еще. Ну, в следующий раз, видимо, будем Rain World. Но я хотел бы это продолжить, но непонятно с кем, кто бы хоть как-то активно писал. Вот. In 2016 I worked as a... это как бы... Это не как бы запись в блоге, а просто related к какой-то его игре. Voting machine repairman. Most of my working hours were spent on preventive maintenance, which means that I was fixing machines that were not yet broken. Вот бы мне такую работу. I would spend 9 hours each day replacing unspent batteries and unstripped screws in a warehouse full of voting machines, listening to music, remaining pleasantly thoughtless. This work was mental, but it also felt necessary with an immediacy that caught me off guard. After years of having to squint to find social benefits in my paid work, feeling secure in the knowledge that I was contributing to the health of an indispensable public process was unexpectedly sustaining on a day-to-day basis. Also omnipresent was a constant awareness of waste. The waste of non-renewable resources spent fixing unbroken machines. The waste of days of my life spent turning screws. The waste of so much time and care expended on a process that reciprocated so little. This two feeling of reassuring a necessity and extreme culpability rolled over and over and over in me, altering each as a through touch. Вот тут он пишет о том, как тратил впустую время, чиня не сломанную аппаратуру, не сломанные машины. А мне в то же время грустно, что у меня даже такой работы вот нету, и вот и не было, и то еще более впустую потрачено время. Our present is cracking under the unmanageable weight of history we struggle to remember. We plug the holes by pillaging our own future, seeking in its possibility thin our past, all to create tools that become weapons in use. We all experience this titanic give moment by moment.
constraint to the pinhole vision of a person who goes hungry, who wants pleasure, who is too much the son who falls hopelessly in love. Whenever rest assured for a place in the collapsing world. And we are, each of us, always discovering anew the meaning of our actions. Games' faults are holy and vermicular. We slip into them through spaces made for us. When we try to live, we bring a blurred trace. We borrow a path through them by the decisions made in the unlimited present moment, guided by desire, curiosity, imagined needs. Many games we make sure we are never on unsteady ground, lest we feel alienated. In some rare ones, we may find the way ourselves. Jack is a rare one. Окей. Они, видимо, все мелкие его старые игры. Надо бы накачать и посмотреть. Ух ты, вышел новый мусор. Ага. Не, мы можем посмотреть, но это, наверное, будет хейт-вотчинг, да? Я такое не люблю. Ага. Криш пишет во время эфира рекалку. Короткая. Я почти не смотрю. Ты тут, который кинул эту ссылку? Ты тут, который кинул эту ссылку? Тут смотрим. Если включаю, то для тебя. Тут? Ну, видимо, не тут.

Все кончился по расписанию. Ага. У нас же эфиры всегда строго по расписанию, в рамках времени, обозначенного расписания. Ага. Вот люди, вот я им читаю в запись в блоге, а вот он кинул ссылку на свой. Оскорблять прям этого мистера Фрипина не буду, я на самом деле не смотрел и мало знаю. Вот, поэтому. Мне какое-то просто предубеждение. Ну, раз растут, давай посмотрим.

0: Hey! Look away from your screen!
1: Анимация уже мне не нравится.
2: Эй! Оторвитесь от экрана!
1: Это не эфир, это внимание блядства для выпрашивания милостыни, да, да, все так, ну раз ты, раз так, то не смотрим. Ох, по внимание блядил и хватит. На этом все. Так, погоди, на этом все. Слизни кота игрок. Завтра будем в Рейнворлд. В Гоблин Америку явно. Видимо, с тобой не получится. Тебе не очень интересно, ты не очень активный. В Рейнворлд завтра во сколько? Ну, можно часов 21, 20. Давай сразу обкашляем этот вопросик. Двадцать один, окей. Попилим. Название. Вот. Вот правильное же предупреждение против мистера Фрибина, потому что вот его аудитория вот показала свой облик морали. Облик морали. Ага. Сейчас посмотрю, что там. Ну вот. Это, видимо, нам все еще фанат. Фанат. Мистера Фримена шлёт, да. Я, конечно, Мишу МК я, конечно, побольше уважаю, но всё равно шлёшь ссылки на сомнительного качества. Какой-нибудь House of Gucci? Нет. Devil Wears Prada. Swing Blade? Нет. Как она называлась? Не смотрел. Байопик Макдональдса. The Founder. Founder. Jumanji.

Кино про Алексеева. А, блядь, байопик Боба Дилана как назывался? Complete Unknown.

0: Бен Аффлек.
1: Макбет, кажется, не смотрел. Который Коэнов. Не факт? Прячете в Макбет. Да. Не смотрел, не знаю, вроде говорят. Какие-то люкворм. Они отзывы были. Вот намеренно срёт. Хередитария. О, блядь, какой Хередитария. Странно, что я по первому... Ну ладно, по первому кадру я бы точно не угадал. Ну и да, поэтому, ну вот. Ну, в принципе, да, это легко перепутать Хередитария. I'm thinking of ending things. Literally me. Не знаю. Ща я наверстаю пропущенные лирики и закончу эфир. Даже вот угадывать кино со мной никто не может. Чего все лоботомированные, а? Фак. Ну либо их с Уиллом Смитом кино как называлось? Постоянно называлось. А, я робот. Я робот, да. Мультик? Это мультик. Ну какой-то Pixar или DreamWorks где-то десятых. Incredibles какая-то не первая, а Incredibles 2? Да, Incredibles 2. Work hard, yes, play hard, yes. А как можно про меня пошутить? Work bad, yes, и play bad. Yes. Ну какая ты херня с этим, ясно. Fantastic Four, ну какого года? Fantastic Four. Rise of the Silver Surfer. Thought, только оно не так пишется. Thought. Ну да, вот. Так грамматически неправильно, грамматически, орфографически неправильно, так забавнее, да. Это X-Men, вот это X-Men. Это прошлое было Fantastic Four. Tenet? Не сот, а ты пытался написать тут, да. Так все равно неправильно, это Теннет. No thought, no tooth, no teeth. No teeth. No thoughts. No work, no play. All play and no teeth makes как-то makes Johnny dull boy. Чего это референс? Shining. Das Boot? По-моему, уже был Das Boot тут. Да, наверное, наверстали. Да, Трой. Как Трой пишется? Трой. Да, туз, да. Пошли, Тангейсер. Раз. Таксично, еще счет тут, ну давай в том, в Тангейсер. Да, есть четкость. А, блядь, какое-то известное здание. Все, ладно. Можно сдаваться. Или это не оно, а такой треугольником. Слайсом. Ладно, быстро. Раз, два. В этих в шляпах таких, ну, значит. Значит, Англия. Вот Лондон. Лондон. Лондон. Что такое пикториальное? А, викториальное. Я не видел раньше здание знакомое. Ну раз викториальное, значит, начало века должно быть. В Вашингтоне. Викториализм. Окей, значит, не викториальное, окей. Я не слышал, я вот. Я вам там скрин из книжки с именами разных фотографов дал, типа с предложением загуглить, прислать интересного. Ни один ничего не прислал. Угу. Pretty cool.

Хотя непонятно, какие именно как бы отличительные черты у этого стиля, кроме какой-то стильности. Видимо, какой-то определенный набор технических, в смысле, вот. Как это называется, когда смазанное? Ладно, все равно я не разбираюсь в фотографии и в техническом плане, чтобы строить предположения. Ну, мне вспомнились те фотографии с феями. Хотя, возможно, напоминает просто тем, что и то черно-белое. Феи с Коттингем. Так, Нью-Йорк. Хорошо, Нью-Йорк. Раз Нью-Йорк. Но я эту фотографию не помню. Не видел раньше. Здание. Здание знакомое. Colorized. Софт-оптика, монокль, пинхол. Окей, правда. Мне мало о чем говорят эти термины, как бы я их слышал, но. Окей, раньше. Colorized? Flutter and photography at Edward Stage of the iconic Manhattan building, created using a blue-green pigment gum bichromate. Ага. Bichromite over platinum printing process that allowed the photograph to hand-controlled soft tones. A print of the photograph sold for $11 million in 2022, making it the second most expensive photograph ever sold to date. Окей, значит, она оригинальная, с цветами была. Cool. Джей Флайк. Опять не помню. Мексика или... Это слишком... Мексика, Испания. Аргентина. Это правда. Аргентина. Demonstrates gathering outside Argentina's presidential palace days after Argentina's invasion of the British ruled Falkland Islands, which sparked a short-lived wave of public support for the ruling military junta. Junta? Despite worsening economic crisis. Argentina's defeat in the 10-week war led to the regime's rapid collapse and the country's return to democracy. Да, извините, надо вырабатывать привычку. Закрывать рот. Прикрывать хотя бы. Хотя, вот чихание вас, когда вы слышите чихание, вам это вызывает омерзение? Рыгание понятно, чихание. Так, и где это здание? Это у нас такой на коняшке?

ограничения. Не знаю. Не чешский.

Как вот, в этой стране коммунизм, можете примерно почувствовать? Мне кажется, в этой стране коммунизм. Венгрия. Окей. Итак. Новый эпизод регулярного шоу. Алоис не может вспомнить, как по-английски Венгрия, Хангери. Ангри. Да. Да. May they parade crossing the Robert Carole Boulevard Railway intersection in Budapest. А Венгрия была в составе как его? Восточного блока. Видимо, была. In the late 50s, a level crossing was later replaced by an overpass. Mm-hmm.

Ну вот это уже где-то ближе к Чехии, да? Да. Вокзал Хельсинки. Какой вот ты просвещенный, образованный человек, наверное, даже путешествовал, вот присылаешь там фото с отдыхом на природе, поэтому наверняка у тебя есть деньги, поэтому пожалуйста, подкармливай меня. Поищем конкретный вокзал. Как железнодорожные пути на карте найти? Есть ли у нас шансы найти именно вокзал? Я не вижу именно железнодорожные пути.

0: Таких тем, что для попрошайничества. Да я как бы не скрывал. Что одна из целей стума. А, ну, вот как бы что-то железнодорожное. Окей. Где-нибудь 65-й. Street scene in Helsinki Railway Square. Да, очень близко. Ну, я поставил прямо на, видимо, это типа депо. Не депо. А тут перед зданием Advent Carly 70s. Обычная привокзальная. Привокзальный вид. Ну, вы, конечно же, скажете сейчас, вот, год и название, год, битву и название корабля, да? Я уже не удивлюсь. Кажется, оно тонет. Ну да. Я так вот всматривался, а точно ли тонет? Точно, как бы непонятно. Непонятно, пробито, или это как бы вот нормальное функционирование, вот, как не замечая вот это вот все. Угу. Точно Перл Харбор? Не знаю. Смогу ли... Где был Перл Харбор? Гейзер Ямаха-Бич. Где Ямаха-Бич? Ну как... Ну... Так, Япония! Япония где-то здесь. Значит, наверное, они с этой стороны атаковали, да? Перл Харбор, 1942 год, Линкольн Сурью тонет под шквалом бомбардировщиков, фото в цвете, просто корабли работали на угле. Смешно. Ну, короче, ткнем, вот, побережье какое-то. US Navy personnel watching from elevated balcony on Fort Island. О, это чьи? Гавайи. А где остров, который к Чили относится? Там. Одна. US Navy personnel watching from elevated balcony on Fort Island as the battleship USS California sank following the Japanese attack on Pearl Harbor. Вот, действительно. Действительно. Перл-Харбор это на Гавайях. Блять. Давай загуглим. Конечно, не запомню со своей памяти ничего. Так, Перл-Харбором что именно называется? А, это US Navy Base on Oahu, Hawaii. Вот, это... Уаху остров на Гавайи, относящийся к Гавайи. Перл-Харбор называлась. Как можно не знать классику? Ну не стукай! Ой, не стукай. Все, завтра, видимо, будет код 21, если, конечно, мне внезапно вот не предоставят финансирование и вот финансирование работу, и вот, и тогда я приму правильное решение, вот, поработать упорно, продемонстрировать, что я работаю, работоспособен и вхожу в рабочий
1: в рабочий режим, а вот не искать отвлечений в виде пары часов стрима слизняка-то. Вот. Завтра 21.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: Шестое.
4: Шестое.
0: Августа. Августа.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: Имбо-то-шка, умойная.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио Анонимус.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

Чуть-чуть.

puts me in a high. It's a drug. Puts me in a high. It's a drug.

Puts me in a high, it's a drug. Puts me.

Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Седьмое.
4: Седьмое.
1: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.